0: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
1: You're listening to Community Radio, keeping all Eastern European communities together.

0: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня.

0: Сити. Из Владивосток FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
2: Дайна, Дайна, wanna be loved. Руслана here on Владивосток FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny?
3: Это

0: в Америку.
1: This is Vladivostok FM. Серега.
2: Йо. Физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: And now everyone knows it.
1: Wiz Wireless. Do the social vibe.
2: Юнити Радіо для вас точних європейців Liberty City.
3: Владивосток FM.
4: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколено треснутой на зубах.

0: в Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Правда, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы жить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
3: Руслан, I'm bringing a little European shout to America. Hey, hey, kind of like a modern day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello, this is Christina from

0: Liberty Radio для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: История из жизни.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: cool.
1: This is Vladivostok FM. Серега.
2: Йо. Физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Дже, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Дже, все будет нашим.

0: pop star having nervous breakdowns and going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon.
1: Yeah! Hello, this is Christina from Poland.
2: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: История из жизни.

0: This is horrible! Why do you want to watch people get surgery?
1: Лохи, как же я ненавижу караоке! Лохи, сука, лохи!
2: Music!

0: to Community Radio, keeping all Eastern European communities together!
1: Топ-квалити-мьюзик для Восточной Европы!
2: Are you

0: Famous music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: to Community Radio, keeping all Eastern European communities together.
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: История из жизни.

0: Quality Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Владивосток! Okay, here is good band. It's Split.

0: Hello, Hull Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: Music from the homeland! I love you, Mother Russia!
2: Mama's music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джи, все будет нашим!

Вам это необходимо! Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн! В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец! Теперь наш гол — сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?

0: Wrong Feet and The Whip Fool You. We take radio very seriously here.
1: Как же я ненавижу караоке, лохи, сука, лохи!